0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine. I am